Здесь же молю и не сомневаться. Ты спишь, а я тебя любим, ведь как вчера, а меня и как завтра. Любим тебя стали, ведь навжди неконечно. Ты моя жена, а я сам твой муж. Двоя людя в великом свете, которые хочу по себе нечего занихать. Нечего пекное, а не забудутельное. Аби си их запамятал лес, вода, камень и трава. Аби си их запамятала земля, а людя.